Das nächste Lied kommt aus Odessa, aus der Ukraine, ein Straßenlied, und das heißt Маня. Когда по проспекту я с Манею гулял, фонарик на пол свечки дорогу освещал. И что было весело мне с Манею идти в кабачок вендерского.

по проспекту. Я с Маней гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И чтоб было весело мне с Маней идти в кабачок, я сказал. Решили мы зайти.

0: weil ich bin nicht bei dir.
1: Vielen Dank.
2: Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк